сказано о вас. Прошу, не взрывай, это вшитко присня. Так и с добрых, как ты, на 2 метра, те улицы меня.